0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Паша, я родом из Иркутска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я его видел, действие Бога в своей жизни, и поэтому я в него верю. Поверил уже в сознательном возрасте, несколько лет назад, когда я стал жить один. Я увидел, что Бог есть, поэтому я в него верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я не скажу, что я прям идеальный, иногда поступаю как-то неправильно, но мне кажется, чем отличается христианин, как какого-то человека, тем, что есть надежда, что эта жизнь, она имеет смысл, а внешне, я даже не знаю, я стараюсь быть лучше, но я знаю, что это не такое хорошее, это Бог меня изменил.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И уже не я живу, но живет во мне Христос, потому что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Такой ободряющий стих, что иногда, конечно, не все получается, а Бог дает силу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Со стороны такого мирского человека это, наверное, ограничение, что это делать нельзя, то делать нельзя. Со стороны верующего человека это, наоборот, свобода. Поэтому с какой точки зрения смотреть?

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. 8.14. Столкнуться с подобным, да еще и на своем опыте, и выстоять в вере – суровое испытание. Иов однажды прошел через него, и не он один. Наверное, каждый в той или иной степени проходит через периоды, когда Бог перестает быть понятным. Мало того, он выглядит даже враждебным и чуть ли не злым. Без веры в его совершенный характер, основанный на истине Писания, и без надежды на вечную жизнь, духовно выжить в пекле таких переживаний невозможно. Боящиеся Бога должны постоянно себе напоминать, что Он ничего никому не должен. Даже самый выдающийся праведник получает свои благословения по благодати. Этот урок выучил Иов. Давайте усвоим и мы. Подобная несправедливость, 8.14, будет происходить, пока Христос не воцарится на земле. Называя такое положение вещей суетой, Соломон относит его только к жизни под солнцем. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это будет сопровождать его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». 8.15. «Есть, пить и веселиться». Это фактически призыв жить сегодняшним днем и радоваться простым вещам. В условиях изменчивого мира даже для праведников нет иных относительно стабильных земных благословений. Какие-то из них будут приходить и уходить, а эти сопровождают, пока живем. Никто не знает, какая беда случится в ближайшем будущем. Поэтому Экклезиаст снова и снова призывает: «Отвяжите свое сердце от завтра и от нереальных ожиданий, и живите сейчас, живите сегодня». Ничего лучше этого нет. Завтра может и не настать, или же оно будет ужасным. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Псалом 72, 27, 28.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остаются, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
2: Слушайте «Свободное радио».

ученые о Боге. Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джеймс Джоуль. Он знаменит своими работами по теплофизике. В его честь названа единица энергии – джоуль. Он стал также одним из основателей термодинамики. Его экспериментальная деятельность позволила сформулировать первый закон термодинамики – закон сохранения энергии. Джоуль был христианином, и его вера была всем хорошо известна. Он увидел восхитительную гармонию между своими трудами и истинами Библии. Многие из его сподвижников разделяли его точку зрения и отвергали дарвинизм, который в то время триумфально шествовал по Англии. В 1864 году в Лондоне 717 ученых и в их числе Джоуль подписали знаменитый манифест «Декларации изучающих естественные и физические науки», в котором они подтвердили свою уверенность в научной достоверности Священного Писания. Джоуль твердо верил в Бога как Творца. Он следующим образом определил свои убеждения. После познания и послушания воли Бога, следующей целью должно быть познание Его самого и присущих Ему черт – мудрости, силы и благости, о которых свидетельствует Его творение.

0: Здравствуйте, свободные. Здесь Наташа Романцова. Не знали? Если подойти к человеку вплотную и тихонько нажать ему на кончик носа, он сразу начнет улыбаться. Да, это все, что я хотела сказать прямо сейчас. Чего вы ждете? Проверяйте!
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Стих дня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.

0: Библия на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает. Потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она, безусловно, она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Княгиня Елена Павловна. Урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская вышла замуж за великого князя Михаила Павловича, сына императора Павла I, и приняла православие. Была наречена Еленой Павловной. Снискала славу не только при дворе, но стала заниматься государственными и общественными делами. Была сторонницей отмены крепостного права, а также занималась благотворительностью. Поддерживала художников, например, Александра Иванова, Карла Брюлова, Ивана Айвазовского, композитора Антона Рубинштейна, хирурга Николая Пирогова и других известных деятелей науки и культуры. Елена Павловна финансировала проект учреждения Русского музыкального общества и консерватории. Предоставила свой дворец для размещения в нем начальных классов консерватории. Но настоящую мировую славу ей принесло создание крестовоздвиженской общины сестер милосердия, первого отряда будущего Красного Креста, о котором основатель этой организации Анри Дюран сказал так: «Сегодня Красный Крест охватывает весь мир благодаря примеру ее императорского высочества, великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга притчи Соломона, 19 глава, 17 стих.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Притчи Соломона.
1: «Пойди к муравью лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя, но он запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы».

Привет, друзья! С вами Катя. Вы заметили, что мы часто и много просим чего-то у Бога. Много нужд у нас, много просьб. Хотя самая главная просьба заключена в той самой истине, о которой поется в песне. А молить об одном лишь надо — о любви. Потому что без любви что мы можем предложить миру? Кто-то сказал, что христианин без любви подобен игле, которая не шьет, а колет, ранит, ничего не соединяет, ничего не создает. Не хотелось бы быть такой бесполезной иголкой.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак.
2: «Кого я поцелую, тот и есть».
1: Иисус же сказал ему:
3: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
1: Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему:
4: «Господи, не ударить ли нам мечом?»
1: И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал:
3: «Оставьте, довольно».
1: И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы».
5: Свободное радио. Нам по пути.

0: Проходите, присаживайтесь, пожалуйста.
1: Еще одно собеседование.
0: Да, вы уж простите нас за то, что мы снова вас побеспокоили. Просто мы ищем человека на чрезвычайно ответственную должность. Нам не нужен просто молодежный лидер, понимаете? Нам нужен пример для молодежи.
1: Ну хорошо, хорошо. Что вы еще хотите знать обо мне?
0: Я задам вам несколько вопросов. Они, возможно, покажутся вам несколько несущественными. Но поверьте, для нас они...
1: Хорошо, задавайте.
0: Спасибо. Скажите, сколько библейских стихов вы знаете наизусть?
1: Нисколько.
0: Нисколько?
1: Ну, я на 3:16 помню, конечно. У меня на футболке вот написано. А зачем вообще? У меня Библия всегда под рукой.
0: Понятно. А скажите, сколько глав из Писания вы читаете ежедневно?
1: Да нисколько.
0: А вы вообще Библию читаете?
1: Нет, а зачем?
0: Понятно. Скажите, сколько времени вы проводите ежедневно в уединенной молитве?
1: Если честно, я вообще не провожу время, как вы говорите, в уединенной молитве.
0: Так и запишем. Не может.
1: Понимаете, я сейчас вам все объясню. Дело в том, что я обнаружил кратчайший путь к духовной зрелости. Послушайте меня.
0: Очень интересно, что это за кратчайший путь?
1: Кукареканье в духе.
0: Понятно. Знаете ли вы,
1: Григорий... Послушайте, это начало
0: Григорий?
1: Нового великого пробуждения. Это...
0: Время покажет, но видите ли, Григорий,
1: да,
0: вы
1: можете
0: просто...
1: Да, можете не продолжать. Как я вижу, вы не верите в движение духа. Я угадал?
0: Не угадали. Я верю в дары Святого Духа. И люди, которые посещают нашу церковь, имеют эти дары. Однако...
1: Однако, да поймите же, что своим скептицизмом вы угашаете огонь духа. А в Библии сказано, что мы не должны угашать огонь духа.
0: Откуда вы это знаете?
1: Что?
0: Откуда вы знаете, что именно Библия говорит об угашении духа?
1: Проповедник один говорил.
0: А, ну понятно.
1: Он, кажется, из Библии читал. Да, из Библии точно помню.
0: А сами вы, конечно, не удосужились заглянуть в Библию и убедиться в том, что эти слова не вырваны из контекста кем-то другим, каким-то человеком.
1: Ну нет, я, понимаете, в то время был занят кукареканьем.
0: Понятно. Так, а давайте сделаем это сейчас.
1: Что, покукарекаем?
0: Нет, стих в контексте посмотрим. Вот, возьмите Библию.
1: К сожалению, я не помню, с какой книги он читал.
0: Ничего страшного, я помню. Я, видите ли, одна из тех старомодных людей, которые все еще считают, что духовная зрелость достигается ежедневными молитвами и размышлениями над Божьим Словом. Откройте первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 17 стих.
1: 5 главу, 17 стих. Так, сейчас, 1 Фессалоникийцам. А, вот, 1 Фессалоникийцам. Так, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот воля Бога для вас, верующих во Христа Иисуса. Ну а вот и стих этот, что вы мне говорите? Вот, дух не угашайте.
0: Читайте дальше.
1: Дальше. Пророчеств не презирайте. Ну?
0: Здесь не говорится о кукарекании. Здесь говорится о пророчествах. Читайте дальше.
1: Но все подвергайте испытанию.
0: Скажите, кто-нибудь подвергал испытанию кукарекание? От Бога ли оно?
1: Да как же это может быть не от Бога? У меня был такой мир внутри, такое тепло по всему телу. Вы не представляете. Вы, если бы вы там были...
0: Бегуны на длинные дистанции часто испытывают нечто подобное после многокилометровой пробежки. Может, все дело в уровне адреналина?
1: Ну, может быть. Да и кто может знать? Кто проверит?
0: Тот, кто обладает мудростью от Бога. Она приходит от ежедневного размышления над Божьим Словом. Это то, что мы, старомодные люди, называем духовной зрелостью.
1: Понятно. И все-таки я уверен, что есть другой, более легкий путь к духовной зрелости.
0: Не сомневаюсь. Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Самовыражение – культ современных креативных, неординарных и индивидуальных. Воистину, нет нынче существа более несчастного, чем нынешний блогер. Информационное поле забито по самое «не хочу», и выделиться на этом фоне очень трудно. Ваша покорная слуга, отравленная культом самовыражения, всегда мечтала стать популярным блогером. Писать о чем-нибудь крутые посты, сотни комментариев под ними. При этом я и какой-то блог вела, и даже умудрялась с ним пару раз попасть в топ живого журнала. Однако была одна, но очень крупная проблема. О чем писать? Совершенно непонятно. А ведь чтобы вести блог как следует, нужно писать сюда ежедневно, даже если не о чем. Я помню, что как-то раз прочитала запись одного популярного новосибирского блогера и была поражена мелочностью повода для поста. Конечно, этот мелкий повод был как следует преподнесен, рефлексивно обмусолен и талантливо упакован. Но было ясно, выражать ему решительно нечего при всем его уме и оригинальности. С тех пор я почти не читаю блоги. На свой собственный я к тому времени решительно забила, ибо смирилась с тем, что сказать миру мне особенно нечего. Короче, духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился. И вот я поверила в Бога. С тех пор прошло чуть больше года, и у меня уже было 400 опубликованных статей и написано черновиков еще для 1000. Что произошло? Стала ли я за этот год значительно умнее и оригинальнее, чем за 10 предыдущих? Да ни капли. Так что же случилось? Мне кажется, я просто перестала самовыражаться. Обнаружив свою собственную персону банальной в ряду других банальных людей, мнящих себя оригиналами, и совершенно разуверившись найти в себе что-то по-настоящему интересное, я внезапно стала открывать для себя целый мир невероятно интересных вещей, которыми совершенно невозможно было не поделиться с людьми. И все это время меня не покидает ощущение внешнего вмешательства. «Радостно за то, что Бог тебе открывает», — написал мне один человек. И меня поразило, во-первых, как точно это совпадает с моим ощущением от этого потока мыслей, а во-вторых, пропасть между самовыражением и «Бог открывает». А люди все постят еду в Инстаграм. В гонке самовыражения остается все меньше места для самопонимания. Загнанные дети информационного века. Мы как лягушки в банке из известной басенки, только наша сметана никак не сбивается в масло. Похоже, наша единственная надежда в том, чтобы перестать барахтаться и просто дать вытащить нас из банки. И совершенно незаслуженно получить в подарок то понимание, которого мы так мучительно добивались своим умом, а также своей оригинальностью и креативностью.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

хлеб наш насущный. Основание для надежды. Уроки веры порой приходят неожиданно. Одному из них он научился у своего 50-килограммового черного лабрадора по кличке Медведь. Его большая металлическая миска для воды стоит в углу на кухне. Когда медведь хочет пить, а миска пуста, он не лает и не бьет по ней лапой. Он просто ложится рядом и ждет. Порой на это уходит несколько минут, но пес верит, что когда хозяин будет проходить мимо и увидит его возле миски, то обязательно нальет в нее воды. Его вера в хозяина напоминает о нашей собственной нужде больше доверять Богу. В Библии сказано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Основание этой уверенности – сам Бог, который ищущим его воздает. Бог верно исполняет свои обещания всем, кто верит и приходит к нему через Иисуса Христа. Иногда иметь уверенность в невидимом нелегко, но мы можем успокаивать свои сердца надеждой на Божью доброту, его любящий характер и совершенную мудрость. Это его неизменные качества, которые обязательно проявятся, даже если придется немного подождать. Он обещал спасти наши вечные души и восполнить наши важнейшие нужды сейчас и в вечности. Всемогущий Отец, благодарю Тебя за верность и постоянную заботу обо мне. Помоги мне доверяться Тебе и успокаиваться в Твоей совершенной любви.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Все, что оно говорит, совершенно непреложно. Как оно, так и природа созданы Божественным Словом. Библия по внушению Духа Святого, а природа к исполнению божественных велений. Итальянский физик, механик, астроном, философ и математик Галилео Галилей.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия — лютеранской.
2: След в истории.

0: Библии мы очень часто встречаем призывы отбросить страх. По разным подсчетам, около 100 раз минимум. Трудно бороться со страхом повелением или советом просто перестать его испытывать, но Библия дает нам больше. Мы читаем о добром пастыре и защитнике, который заботится о нас. И наверняка мы переживали его заботу в жизни. Давайте же продолжим уповать на того, кто возлюбил нас настолько, что пролил кровь на кресте, чтобы спасти. Мы на Свободном радио учимся надеяться и не бояться. Вы с нами?
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус: «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
2: Новая музыка на свободном радио.
3: Waiting for the other shoe to hit the floor, flinching at the sound of a slamming door. Hypervigilant, I get ahead of it.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Видя невидимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Материальный мир, тот мир, который мы можем увидеть и потрогать, имеет три измерения. Но духовный мир имеет бесчетное количество измерений, о которых нам неизвестно. Духовный мир — это невидимый мир. Хотя материальный мир находится в состоянии постоянного разрушения, духовный мир не знает разрушения. Он вечен. Когда мы позволяем нашему видению стать приземленным, мы теряем нашу перспективу в вечности. Что мы видим в этом материальном и трехмерном мире? Трудности, дилеммы и несчастья. Бог не обещает нам рай на этой проклятой грехом земле, но когда верой мы видим духовное измерение, силу Божью, руку Бога, любовь Бога, мы обретаем силу, чтобы продолжать идти. Когда мы смотрим на Него и наблюдаем Его величественную силу, мы перестаем бояться гор перед нами, потому что мы уверены, что Он проведет нас через них. Трагично, что так много людей меняют тот мир, который они могли бы иметь, на тот, который они уже знают. Они бездумно жертвуют Божьим вечным царством ради каких-то временных удовольствий, азарта или ради имущества. Удовольствия, азарт или имущество, которые однажды прекратят свое существование. Когда мы смотрим с мирской перспективы, мы теряем из вида вечность. Мы не можем позволить себе потерять эту вечную перспективу. Она ключ к тому, чтобы дойти до конца. Нам следует смотреть дальше наших проблем на вечного Бога, который есть наше убежище и наша сила, и смотреть на ту награду, которая ждет тех, кто живет богоугодной жизнью. Отец, материальный мир так привлекателен и заманчив иногда. Направь наши шаги, Господь. Помоги нам посвящать себя тем делам, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

Для борьбы со страстями нужно напрягать силы, а не подыскивать тонкие аргументы. Фабиан Папирий, древнеримский ритор.

0: Стих дня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает. Потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
0: Твой новый день на свободном.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Радостный свежий ветер, наполняющий паруса вашей романтической любви, часто стихает вскоре по окончанию медового месяца, этих счастливых дней, наполненных таким трепетным восторгом и нежностью. И кораблю вашей любви теперь суждено месяцы, а то и годы, печально покачиваться на волнах, попав в полосу мертвого штиля. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Боязнь встретиться с пиратским судном или попасть в шторм была несравнима с тем ужасом, который охватывал моряков при мысли о возможности угодить в полосу экваториального штиля, тот участок мирового океана, где царит почти постоянное затишье и дуют лишь легкие переменчивые ветры. Жизни моряков, попавших волею судьбы в этот отрезок океана, грозила неминуемая и мучительная гибель. Пока судно в течение многих дней и недель бесцельно скиталось по волнам безбрежного океана, а моряки томились вынужденным бездействием, ожидая, когда же наконец подует сильный попутный ветер, запасы продовольствия и пресной воды подходили к концу. Супружеским отношениям, несущим столько радости и счастья влюбленным, может также грозить мертвый штиль, и тогда романтическая любовь умирает медленной, мучительной смертью. Один американский писатель в одной из своих книг пишет: «Назначение свидания и попытки вернуться вновь к романтическим отношениям могут вскоре все изменить и сулят супругам много радостных мгновений. Конечно, не так легко возродить былые отношения, былую нежность, но не придумывайте всякого рода отговорки, а просто назначьте свидание вашему любимому и единственному человеку. Пусть свежий ветер вновь наполнит паруса вашей любви. Напрягите немного ваше воображение, подойдите к решению данной проблемы творчески. Завтрак в постели, поцелуй под дождем. И, может быть, вам вновь стоит перечитать старые любовные послания. Пусть в вашей жизни будет не один, а несколько медовых месяцев». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Безусловная любовь и принятие – это то, чем мы, как христиане, ну, вроде как должны обладать. Это ведь такие базисы отношений, вдохновленных Христом. Но мы, как люди, века проходят, а мы совершаем одни и те же ошибки. Всех вокруг меряем по себе. Да что там меряем? Мы всех вокруг под себя улучшаем. Мужчина пытается переделать женщину под свои представления об идеальной жене. Женщина, казалось бы, закрывает на что-то глаза, но нет, не закрывает. Вынашивает план, как будет своего мужчину менять. Само собой, в лучшую сторону. А детей? А детей мы вообще, не стесняясь, пытаемся воспитывать удобными. Война за удобство, друзья, штука непопулярная. О ней много не говорят, сводок с фронта не выдают, но она, конечно же, есть. И в тот день, когда вы вдруг решите перестать быть удобным, сколько чудных открытий. И в итоге так мало родных и друзей окажется рядом с вами, потому что перестать быть удобным, больше ничего не замалчивать, не срезать углы, не глотать обиды, не молчать, когда есть что сказать. И как будто бы вот в таком отношении кажется меньше любви. Но нет, просто любовь в том, чтобы перестать жить чужую жизнь, а наконец принять и полюбить

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелия от Марка.
1: К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: меня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: чтение на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает. Потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.

90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. Скажу о Господе, Он мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на которого уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе щитом и броней. Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем, ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень. 1000 пойдет около тебя, и 10 000 справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами своими будешь смотреть и увидишь возмездие нечестивым. Потому что ты избрал Господа, прибежище мое, своею обителью. Не пристанет к тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу. Ведь Он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях. Они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змею наступишь, растопчешь молодого льва и дракона. Господь говорит: сохраню его, потому что он любит меня, защищу его, потому что он знает мое имя. Когда воззовет ко мне, я отвечу, в беде буду с ним, избавлю его и прославлю, насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение».

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов».
2: «Да восхвалят тебя

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия — лютеранской. След в истории.

0: 110-й псалом. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его, праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела, милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его, вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости – страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: подумать.
1: Прежде чем обратимся к Писанию, напомню нашу сегодняшнюю тему. Лейтмотивом, так или иначе, сегодня была экономия. С экономией сталкиваются очень многие. Надо бы только определиться с теми эмоциями, которые мы при этом используем. Экономия, она ведь может быть разной. Экономия, экономии рознь. Это может быть вынужденная экономия, и вы при этом грустите, вам при этом некомфортно. Это может быть экономия из мудрости. Вы достаточно умный, расчетливый в хорошем смысле человек. Вы понимаете, что что-то нужно, без чего-то можно и обойтись. Вы понимаете, что иногда лучше не следовать сиюминутным порывам, а придержать свои финансовые активы при себе. Ну и, конечно, трагический вариант экономии – это экономия-болезнь, экономия-невроз, и душок от этой экономии такое скряжничеством попахивает, плюшкинизмом гоголевским. А в себе самом каждый человек, наверное, чуть ли не все трети компонента экономии может найти. – Причем очень часто ведь нет прямой зависимости от заработка и достатка человека. Человек может быть очень богатым, но при этом скрупулезно экономным. И подтверждение тому мы сегодня обсуждали. В то же время человек может быть невысокого достатка, но, что называется, широкой души, и таким образом устрояет свой дом, что и свои дети накормлены, и соседские заодно, забежавшие попить, тоже накормлены. Если говорить о русскоязычном населении планеты Земля, именно для вас мы вещаем, в большинстве своем все знают, что такое 90-е. Это такое именно нарицательное, да? Исторический период, получивший нарицательное имя – 90-е. И почти все мы так или иначе родом оттуда. И оттуда этот шлейф, когда проезд на общественном транспорте дорожает на 2-3 рубля, а у тебя там чуть ли не холодный пот по спине, потому что ты понимаешь, что надо пересматривать, перекраивать весь свой бюджет. У тебя и так-то был всегда выбор, пирожок или маршрутка. А тут выбор становится еще затруднительнее. У нас есть такая некая, наверное, историческая наследственность. Мы очень трепетно относимся к изменению финансового фона, скажем так, и очень тонко чувствуем финансовое напряжение. А оно в воздухе, безусловно, витает, потому что умные люди, мыслящие люди понимают, что когда в телевизоре отчитываются, что какие россияне молодцы, они стали больше налегать на ЗОЖ и меньше есть мясо, на самом деле мыслящие люди, конечно, понимают. Все это не говорит о том, что все резко ударились в ЗОЖ. Это говорит о том, что все меньше людей могут позволить себе купить мясо. Но все же на фоне этого напряжения, на фоне бесконечных историй от друзей, что вот там зарплату урезали, там зарплату уменьшили, там не срослось, там подорожало. На фоне этой негативной информационной финансовой повестки у вас все равно есть право выбора, как на эту повестку реагировать. И, конечно, идеалом для нас с вами, примером для подражания, кто и что может быть? Ну, конечно, Библия. По мне, так на все финансовые вопросы ответил апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею. Каждый раз, когда думаешь про деньги, каждый раз, когда думаешь, что хотелось бы побольше, здесь не хватает, там бреши, каждый раз обращайтесь к первому посланию Тимофею, к Тимофею. Все в 6 главе. Апостол Павел все разложил по полочкам. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него. С пустыми руками родились, с пустыми руками и уйдем. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Это не говорит о том, что нужно отказаться от всех благ жизни. Это не говорит о том, что нужно срочно перестать мечтать о чего-то хотеть, в том числе и материального. Нет. Это говорит о том, что даже если сейчас чего-то нет, вы не обладаете чем-то, чем хотели бы обладать. Может быть, вы и жизнь проживете, так и не заобладаете чем-то желаемым. Это не препятствие к тому, чтобы проживать благочестивую и довольную жизнь. Ну, нет и нет. Кушать есть что сегодня? Есть. Одеты же вы во что-то? Вы же не голые сейчас? Уверена, что нет. Все, пазл сложился. Значит, у вас сегодня нет поводов быть недовольным. Все хорошо.
0: Вы подумали? А мы сказали.

всегда есть за что. Да хоть за то, что солнце сегодня взошло. И пусть будет так. Богу за все спасибо. И вам, друзья, спасибо. С вами на свободном еще интересней.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Проверяем факты.
1: Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо около 38 часов. Еще 11 часов потребуется, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, всю Библию возможно прочесть чуть больше, чем за двое суток, то есть за 49 часов непрерывного чтения. Конечно, при условии, что человек не будет уставать, пить, есть, спать и так далее.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».

0: Стих дня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает, потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобает сынам света. А плод света — это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими в тайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится: «Спящий, проснись! Встань из мертвых, и тебя сияет Христос».
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Сделано для тебя.

0: Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды, хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Даша, а почему ты церковь никогда не посещаешь?
1: Ой, потому что я терпеть не могу лицемерие. В какую бы церковь я ни пошла, там всегда среди прихожан найдутся такие лицемеры, что просто невыносимо. Я просто уже...
0: Погоди, а в этой церкви ты была?
1: В какой? Вот в этой?
0: Ну да. Тебе определенно стоит попробовать стать членом этой церкви.
1: Думаешь?
0: Конечно. Членом других церквей может стать кто угодно. Да что там, они даже сами принимают с распростертыми объятиями всяких грешников там. Но в этой церкви я слышал все не так. Здесь грешникам не место.
1: Да ты что?
0: Здесь собираются только самые-самые порядочные...
1: Ух ты, вот это я понимаю. А они меня-то примут, как ты думаешь?
0: Да ты зайди и спроси.
2: Эй! Эй! Кто-нибудь! У-у-у!
1: Там нет никого.
0: А что ты ожидала? Церквей без грешников не бывает, потому что мы все до одного грешники. И все до одного нуждаемся в Божьей милости и взаимной поддержке.
1: Да, я понимаю. Просто я так много всегда встречала лицемеров. Ну, ты знаешь, там...
0: Стоп, Даш. Если между тобой и Богом стоит лицемер, угадай. Кто из вас ближе к Богу?
1: Что?
0: По крайней мере, он пришел туда, где ему могут помочь.

0: Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. И по коранической легенде, и по еврейской агаде мальчик Авраам продавал глиняных башков в лавке своего отца. И вскоре увидел, что башки эти не более чем идолы, создания рук человеческих. И тогда он ушел в пустыню искать живого Бога, встретиться с ним лицом к лицу. Лицо живого Бога. Где оно? Что оно такое? Над пустыней взошла звезда. Прекраснее нее Авраам ничего не видел до сих пор. И он сказал: «Вот Бог мой». Но луна затмила звезду, а солнце — луну. И Авраам, менявший одного Бога на другого, все более прекрасного и могучего, вдруг понял, что Бога истинного нельзя увидеть физическими глазами. И впервые человек поклонился незримому Творцу всего зримого. Ни звезды, ни луна, ни солнце не стали от этого менее прекрасными и ничуть не менее волновали его сердце. Но он почувствовал, что они лишь частицы великого орнамента, частицы того целого, которое не может предстать пред глазами человека, хотя бы потому одному, что глаза эти тоже его составная часть. «Ты невидим, потому что ты – зрачок моего глаза», – сказал Тагор о Боге.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Справедливое воздаяние. Бог предложил Иисуса Христа в жертву к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание к Римлянам, 3 глава, 25 и 26 стихи. «Надеясь, что однажды добро будет вознаграждено, а зло наказано», сказал один философ, рассуждая о загробной жизни. Так думает бесчисленное множество людей, ибо мир полон несправедливости. Многие хотели бы, чтобы справедливость восторжествовала хотя бы после смерти. И она восторжествует. Библия говорит: «Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние» Иеремия, 51 глава, 56 стих. В назначенный день в Его свете будет выявлено все, и каждый получит по заслугам. «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» Экклесиаст, 12 глава, 14 стих. «Наша жизнь, наши поступки, наши намерения – все это будет использовано в качестве свидетельских показаний. Как можно избежать осуждения Богом, который не признает виновного невиновным и который провозгласил «нет праведного ни одного» послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих? На всех ли пойдет праведный суд Бога? Нет, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Те, кто верит, что Иисус, Сын Бога, претерпел суд вместо них, не будут осуждены. Таковы и объявлены праведными перед Богом. Не верить же в Иисуса Христа значит отвергать благодать Бога и благословение жертвы Христа. Таковые предстанут перед Богом, чтобы быть судимыми по своим делам, а затем подвергнуться вечной муке. Сделайте же правильный выбор. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
2: Вдохновляйся!

0: То, что люди стали вступать в брак с самого начала их сотворения, ни для кого не секрет. Но откуда ведут свое начало брачные договора, брачные свидетельства, документы, подтверждающие законность сожительства супругов? Самое раннее свидетельство о браке было найдено среди арамейских папирусов еврейского селения Элефантина в Египте. Документ датируется 5 веком до нашей эры. Сам сертификат был короток, прост и неромантичен. Своеобразное свидетельство жениха, что 6 коров было выдано в обмен на здоровую 14-летнюю невесту.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чем дольше ссора, тем сложнее примириться. Это работает в разных случаях. Сложнее примириться с супругой или другом, сложнее примириться с Трамп, и сложнее примириться человеку с Богом. Именно поэтому Библия говорит нам, если есть такая возможность, не откладывайте примирение на завтра. Подумайте об этом.
1: Твой новый день на свободном.

0: Притчи Соломона.
1: В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу, я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта, надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью, и он тотчас за ней пошел. Как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия — лютеранской.
2: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Глупости, говорят те, кто оправдывают свой гнев и нетерпение трудностями. Трудности не делают людей нетерпеливыми, но доказывают, что эти люди нетерпеливы. В трудностях каждый может узнать, из чего состоит его сердце.

0: Евангелие от Луки.
1: «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
2: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Видя невидимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Материальный мир, тот мир, который мы можем увидеть и потрогать, имеет три измерения. Но духовный мир имеет бессчетное количество измерений, о которых нам неизвестно. Духовный мир — это невидимый мир. Хотя материальный мир находится в состоянии постоянного разрушения, духовный мир не знает разрушения. Он вечен. Когда мы позволяем нашему видению стать приземленным, мы теряем нашу перспективу в вечности. Что мы видим в этом материальном и трехмерном мире? Трудности, дилеммы и несчастья. Бог не обещает нам рай на этой проклятой грехом земле, но когда верой мы видим духовные измерения, силу Божью, руку Бога, любовь Бога, мы обретаем силу, чтобы продолжать идти. Когда мы смотрим на Него и наблюдаем Его величественную силу, мы перестаем бояться гор перед нами, потому что мы уверены, что Он проведет нас через них. Трагично, что так много людей меняют тот мир, который они могли бы иметь, на тот, который они уже знают. Они бездумно жертвуют Божьим вечным царством ради каких-то временных удовольствий, азарта или ради имущества. Удовольствия, азарт или имущество, которые однажды прекратят свое существование. Когда мы смотрим с мирской перспективы, мы теряем из вида вечность. Мы не можем позволить себе потерять эту вечную перспективу. Она ключ к тому, чтобы дойти до конца. Нам следует смотреть дальше наших проблем на вечного Бога, который есть наше убежище и наша сила, и смотреть на ту награду, которая ждет тех, кто живет богоугодной жизнью. Отец, материальный мир так привлекателен и заманчив иногда. Направь наши шаги, Господь. Помоги нам посвящать себя тем делам, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лина Морозова. Я из Москвы.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что Он мой Господь. Я познакомилась с Христом больше 27 лет назад. И с того момента моя жизнь сильно изменилась. И я храню эту веру в своем сердце вот все эти годы.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Просто говорить про веру сложно. Наверное, больше как Бог помогает в жизни. Потому что Бог — это мое сокровище. Вот, и вера в Него — это то, что помогает мне сохранять оптимизм, надежду, проходить испытания.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мой любимый отрывок из Библии – это из книги Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Для меня это о свободе. Я уже много лет практикую такой образ жизни, и я чувствую себя свободной и счастливой.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Макс Лукада. Когда мы окажемся дома, я знаю, что сделаю в первую очередь. Я хотел бы познакомиться с одним человеком. Вы можете отправляться искать Марию, чтобы поговорить с ней, или апостола Павла, чтобы обсудить с ним какие-то доктринальные вопросы. Я присоединюсь к вам чуть позже. Сначала я хочу познакомиться с хозяином ослика. Я не знаю его имени и не знаю, как он выглядит. Единственное, что мне о нем известно, это то, что он отдал. Он отдал Иисусу своего ослика в то воскресенье, когда Христос вошел в Иерусалим. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Когда мы все окажемся на небесах, я отыщу этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. «Откуда ты знал? Откуда ты знал, что Христу понадобится твой ослик? Ты увидел это в видении? Тебе пришла телеграмма? А может, ангел явился тебе из миски с чечевичной похлебкой? Трудно ли было сделать это? Было ли трудно отдать Христу что-то, чем он мог бы воспользоваться?» Я хочу задать этот вопрос, потому что мне порой бывает трудно поступить так. Иногда я предпочитаю держать своих животных при себе. Подчас, когда Бог побуждает меня отдать ему что-то, я веду себя так, будто не догадываюсь, чего он хочет. Что ты чувствовал при этом? Что ощутил, увидев Христа на спине ослика, который жил в твоем хлеву? Гордость? Удивление? Раздражение? Знал ли ты? Представлял ли, что твоя щедрость послужит столь великой цели? Мог ли ты вообразить себе, что однажды Бог будет сидеть на спине твоего осла? Знал ли, что все четыре евангелиста расскажут о тебе в своих Евангелиях? Мог ли подумать, что пару тысячелетий спустя любопытный проповедник из Южного Техаса поздним вечером будет задаваться вопросами о твоем поступке? И когда я размышляю об этом, я задумываюсь и о самом себе. Иногда мне начинает казаться, что Бог побуждает меня отдать ему что-то, но я не делаю этого, так как не вполне уверен. А потом я расстраиваюсь, поскольку понимаю, что упустил уникальную возможность. Зачастую я знаю, чего он желает, но не даю ему этого из-за своей жадности и эгоистичности. Порой же, это бывает очень редко, я слышу его голос и повинуюсь. Тогда я думаю, какая это честь, что отданное мной послужило Христу и его делу.

0: дня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: История на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает, потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.

0: вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть, тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на онлайн-платформах Amazon, iTunes, Google Play, Redbox, Christian Cinema и других выходит комедия «Small Group The Movie», можно перевести как «Домашка», которая расскажет о церковной культуре с точки зрения скептика. Главный герой картины, Скотт Купер, работает над фильмом о роли христианства. Чтобы выведать все секреты, ему приходится тайно посещать церковные собрания и домашние группы. В комедии «Small Group – The Movie» показано то, как выглядят христиане со стороны, а главный герой попадает в курьезные и комичные ситуации. Как отметил режиссер и сценарист картины Мэтт Честейн, историю для фильма он написал, исходя из собственного опыта. Это картина «Small Group – The Movie».
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал:
2: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
1: Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим.
3: Это «Свободное радио».

0: Сильнее ногами болтыхай. Больше амплитуду. Руками. Руками работай. Как мельница, говорю.
1: Извините, пожалуйста, но, по-моему, он тонет.
0: Да сам вижу.
1: Так помогите же ему. Почему вы его не спасаете?
0: Дамочка, не мешайте. Вы же сами видите, он ни в какую не прислушивается к моим инструкциям. Как мельница, говорю, руками работай.
2: Инструкции по плаванию. Вот что предлагают человеку многие религии. Они говорят о том, как грешному человеку доплыть до Бога.
0: Ну что ты будешь делать? Глухой, что
1: спасайте
0: ли?
1: Спасайте же его! Ну что ж вы стоите?
0: А ой, ну-ка, по-собачьи попробуй! По-собачьи-то, небось, умеешь!
2: Однако тонущему не помогут никакие инструкции. Ему нужен лишь тот, кто готов броситься за ним в воду и спасти.
1: Ой, смотрите, кто-то его подхватил!
0: Эй!
1: Ой, слава Богу!
0: Вы что делаете-то, а? Не мешайте работать! Я его плавничу, понимаешь?
2: Чтобы спасти утопающих во грехе людей, Бог в Иисусе Христе пришел в этот мир как наш Спаситель. И даже теперь Он протягивает руку помощи всякому, кто выбирает жизнь. А что выбираете вы?

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Пение в духе. Во время пробуждения в Уэльсе в начале 20 века писатель и проповедник Кэмпбелл Морган описывал происходящее. Он верил, что присутствие Божьего Святого Духа проявлялось в волнах священного гимна. Морган описывал, как музыка объединяла людей во время церковных собраний. Музыка побуждала их молиться, исповедоваться и петь. Если человек увлекался и слишком долго молился или говорил что-то неподходящее, кто-нибудь начинал тихо петь. Другие постепенно подключались. Общее пение звучало все громче, пока не заглушало все остальные звуки. Обновление через пение, которое описывал Морган, уходит корнями в Писание, где музыка играет важную роль. Ее использовали для празднования победы, для поклонения в храме, а также как часть военной стратегии. В Библии даже есть сборник гимнов. А в новозаветном послании Павла к Ефесянам мы читаем следующее описание жизни в духе. «Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». В трудностях, в поклонении, в чем бы то ни было в жизни, музыка веры может помочь нам петь в унисон. Благодаря новым и старым мелодиям мы снова и снова обновляемся. Это совершается не властью и не силой, а духом и пением нашему Богу.
1: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему:
2: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
1: Никодим говорит ему:
2: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
1: Иисус отвечал:
3: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа».
1: Никодим сказал ему в ответ:
2: «Как это может быть?»
1: Иисус отвечал и сказал ему:
3: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов последних лет. В 2020 году израильский археолог Ясеф Гарфинкель обнаружил руины ханаанского храма 12 века до нашей эры. На раскопках в Лахисе, одном из самых важных городов Ветхого Завета, было обнаружено множество артефактов, используемых в ханаанском культе, в том числе драгоценности, кинжалы и две бронзовые фигурки поражающих богов. Пожалуй, самая значительная находка – бронзовый скипетр, покрытый серебром. Ученые считают, что его держала в руках статуя ханаанского бога Ваала, размером с человека. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда и никому не рассказывай о своей вере, даже если спросят. Зачем ставить людей и себя в неудобное положение? Придет момент, и люди все узнают и поймут сами.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она, безусловно, она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
1: Свободное радио.

0: Девушка, вам плохо?
1: Вы не могли бы мне открыть вот эту баночку?
0: Давайте. Сейчас. Сколько вам?
1: Ну...
0: Еще может только скоро.
1: Нет, не надо. Сейчас все будет нормально.
0: Точно?
1: Все нормально. Уже лучше.
0: Погодите, но тут у вас на баночке, на этикетке написано обезболивающее.
1: Да, да. Боль как рукой снимает.
0: Погодите, но это не устраняет причину боли. Это же обезболивающее. Давайте я вас лучше в поликлинику подброшу, разберетесь там.
1: Ненавижу иглы. И этот запах пенициллина. Ненавижу.
0: Послушайте, вы только вот не обижайтесь, ладно? Но мне кажется, что, говоря языком психологов, вы находитесь в неком состоянии отрицания.
2: Ну, куда побежала? Ну, девушка, ну куда же вы? Я же вам добра желаю, а?
3: Что, хотели помочь человеку? Да не тут-то было.
0: Что?
3: Я девушке той. В состоянии отрицания. Говоря языком психолога.
0: Вы ее знаете?
3: Работаем в одной конторе.
0: Ага, тогда, может быть, вам стоит ее попытаться уговорить к врачу, обратиться. Вы посмотрите, как она кашляет и...
3: Попыталась бы, если бы она больна была.
0: Вы что, вы что тут рядом стояли? Вы что, не слышали, какие у нее хрипы в груди, как она кашляет? Это же...
3: Это все было только ради вас.
0: В смысле? Ради меня?
3: Та таблетка, которую вы едали. На самом деле не лекарство.
0: Да знаю я, что это не лекарство. Это просто обезболивающее, там на этикетке у нее написано.
3: Это было... Дрожи тик-так.
0: Минутку, какой еще такой тик-так? Что здесь, собственно, происходит? Это что, это розыгрыш, да? Это тут скрытая камера где-то стоит, да?
3: Назовем это демонстрацией.
0: Демонстрацией чего?
3: Вашего, говоря языком психологов, состояния отрицания.
0: Девушка-красавица, вы о чем толкуете, а? Вы не поняли?
3: О том, что вы смертельно больны. Тем не менее, вы пытаетесь снять симптомы при помощи различных обезболивающих.
0: Я не понимаю, о чем вы говорите. Кто вы вообще такая? Кто вы вообще такая?
3: У вас в портфеле полно книг.
0: Так, это уже не смешно. Откуда вы знаете, что у меня в портфеле? Вы что, за мной следили?
3: Нам и так о вас все известно.
0: Кто же вы?
3: Меня послали предупредить вас об опасности.
0: Хватит ломать комедию. Никто вас не посылал. Это кто вы? Признавайтесь, кто вы?
3: А он прав. Вы в самом деле в состоянии отрицания. Послушайте же меня еще раз. Вы смертельно больны. Ваши книги ставят вам неправильный диагноз. Их авторы пытаются внушить вам, что ваша проблема не болезнь, а нехватка знаний, или же нехватка мудрости, или же нехватка самоуважения, или же нехватка позитивного настроя, ну или что-нибудь еще.
0: Но я себя прекрасно чувствую. О какой болезни вы говорите?
3: Отрицание. Как начальник и говорил.
0: Да что вы все мне о своем начальнике? Что у меня за болезнь, по мнению вашего этого начальника?
3: Грех.
0: Грех.
3: Исцеление только в Божьем Сыне, который пришел в ваш мир для искупления ваших грехов.
0: Послушайте, если ваш этот начальник знает все, ему ведь известно и то, что я сейчас скажу, не так?
3: Так ли? Но он хочет, чтобы все-таки вы произнесли это сами.
0: Хорошо. Я болен смертельно. И мне нужны не всякого рода обезболивающие таблетки, а настоящее лекарство. Скажите, а почему ваш начальник, он... Ой,

Спасибо за кровь твою, Иисус.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Как не властен человек над ветром, чтобы удержать ветер, так не властен он над днем смерти. И как нельзя уйти домой с войны, так не спасет нечестие нечестивого. 8.8. Сколько ни игнорируй время и суд, они остаются неизбежными компонентами реальности. Можно никогда не позволять себе думать о дне смерти, но это нисколько не задержит его прихода. Ветер нельзя удержать. Таким же образом нельзя перебороть свою смертность. Даже самый могущественный правитель, наводящий страх на миллионы своих подданных, однажды сделает свой последний вдох и выдох и отойдет туда, где он будет никем. Иова 3:17-19. И как призванный на военную службу не может по своему желанию уйти домой, так и нечестивец ограничен в своих возможностях. Нечестие – это инструмент, с помощью которого он удовлетворяет свои желания. Он хочет жить долго и счастливо, и ради этого готов наступать на других. Готов, если надо, лишать имущества, положения, здоровья, да и самой жизни. Он будет есть лучшую еду, жить в лучших домах, лечиться у лучших врачей и отдыхать на лучших курортах. Его нечестие может дать ему все это, но оно не даст ему избавления от смерти. Не спасет нечестие нечестивого. Возможно, по контексту имеются в виду нечестивцы, наделенные властью. 8.10. «Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем, где человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали, и это суета». 8.9.10. Тем, кто надеется, что чиновники разного уровня воспользуются своим положением, чтобы организовать своим согражданам земной рай, важно уразуметь стих 9. «Этого не будет. Им некогда, ибо они заняты другим. Берут от жизни все, что можно, для себя и своих близких. Эта суета может продолжаться долго, но однажды она заканчивается. И наступает их черед отправиться в последний путь». 8.10. Готовились ли они к нему? Текст говорит о том, что они появлялись в храме, чтобы участвовать в необходимых религиозных обрядах. И все это происходило в том же самом городе, где они творили зло. Вчера нечестивец провернул какое-то темное дельце, а сегодня ставит свечку в церкви, чтобы пронесло и не поймали. А если на ворованные деньги построить часовенку, то Божья защита 24 часа в сутки гарантирована. При этом все вокруг знают, что скрывается за маской благочиния беззаконников. Если окружающих не обмануть, то тем более Бога, с которым они пытаются торговаться. В конце концов, один из ярчайших признаков мертвой религиозности – это стремление задобрить небеса подачками, обрядами и ритуалами, без единой попытки изменить свою жизнь. Но когда-то приходит смерть. За ней следуют похороны, обычно пышные, с помпезными надгробными речами о понесенной обществом утрате. Однако, несмотря на похоронную ложь, его помнят по злым.

0: No, do it again. I got a better one.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
3: Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. И те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно.

0: Оказывается, есть такой всемирный праздник – День спонтанных добрых дел. Идешь, видишь нужду, останавливаешься и помогаешь. Да, это тебя не касается. Да, это отнимет время. Но приобретенные радости плоды того стоят. Делая спонтанное добро, мы становимся больше похожи на людей. Таких, какими должны быть.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Когда благодарение наполнено истинным смыслом, и это не просто формальное вежливое «спасибо», то оно выражает признание зависимости. Билли Грэм.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: почему я не христианка?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что Иисус жил в прошлом, а мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Извини, ты что-то сказала?
0: Че, глухой, что? Я говорю, мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Что ты сказала?
0: Ну хватит уже дурачка играть, ты все прекрасно слышал. Я сказала, мы не можем знать наверняка, что происходило в прошлом на самом деле.
1: Ты что сказала?
0: Ты чего, того, да?
1: Понимаешь, как только ты что-то говоришь, твои слова уже в прошлом. И если следовать твоей логике, я не могу быть уверен даже в том, что ты вообще что-то сказала.
0: Умник тут нашелся. Эй, ты знаешь, почему я не верю в Бога?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не верю, потому что вера противоречит науке. А я верю в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать или измерить.
1: Погоди, если я правильно тебя понимаю,
0: да, то... я верю только в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать и измерить.
1: Получается, ты даже собственным своим мыслям не веришь?
0: Как это мыслям? Ты что?
1: Каким микроскопом ты пользуешься, чтобы увидеть, потрогать, исследовать и измерить свои мысли?
0: Какой еще микроскоп? Ты чего?
1: Ну, а как насчет любви?
0: Любви?
1: В любовь ты, получается, тоже не веришь?
0: Почему это верю?
1: А дружба? Ненависть? Воспоминания? Бесконечность? Или, скажем,
0: ну, хватит, хватит. Понятно мне твоя точка зрения.
1: Интересно, каким образом ты ее измерил?
0: Кого ее?
1: Точку.
0: Какую еще точку?
1: Каким образом тебе удалось увидеть, потрогать, исследовать, измерить и понять мою точку зрения?
0: Ой, да ну тебя! Некогда мне тут с тобой болтать. Эй, ты знаешь, почему я не христианка?
1: Ой, очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что абсолютных истин не существует.
1: А то, что ты только что сказала, это истина?
0: Ну, нет. Нет. Это истина для меня. Для меня. Понимаешь, это для меня истина.
1: А это для тебя абсолютная истина?
0: Ну, конечно. Нет, конечно, для меня это, разумеется, относительная истина.
1: Получается, ты не можешь быть уверена в своей правоте?
0: Ну, с чего это могу, конечно.
1: В таком случае это для тебя абсолютная истина.
0: Ну, конечно. Ой, ты... в конце-то концов. Я просто хотела сказать, что абсолютных истин не существует, и точка.
1: Ну да. Получается, если то, что ты только что сказала, истина, значит то, что ты только что сказала, ложь, которая не существует. Я правильно тебя понимаю?
0: Да ну тебя. С тобой невозможно вести разговор.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Любовь – это высочайшая и предельная цель, к которой только может стремиться человек. Спасение человека заключено в любви и достигается через любовь.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

Засыпали когда-нибудь на проповеди? Может быть, нужно просто получше выспаться перед служением, а не сидеть до полуночи? А может быть, и проповедь была не такая уж интересная? А может, нас уже не трогают простые евангельские истины? В любом случае, в наших силах что-то с этим сделать, ну или хотя бы попробовать. Ведь Бог подарил нам благую весть и церковь, общину других верующих. Но разве это не здорово?

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: любишь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».

0: Деяния апостолов.
1: В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? Сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова,

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия — лютеранской.
2: След в истории.

0: Как вам уже известно, дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы выбрать лидерский состав нашей церкви на следующий год. Попрошу всех, кто претендует на позиции одного из руководителей, встать. Так, по всей видимости, не всем нам суждено быть лидерами в следующем году. Ну да ладно. Дальше тогда так поступим. Я напишу на доске несколько библейских критериев достойного лидера. Если вы считаете, что вполне соответствуете этим характеристикам, пожалуйста, продолжайте стоять. Если же нет, садитесь. Никто не осудит. Прежде всего, отметим, что руководители первых христианских церквей были смиренны. Этим я хочу сказать, что они прежде всего стремились служить, а не господствовать. Они знали, что дадут Богу отчет о том, как они заботились о пастве. Они трудились не ради зарплаты. И не ради каких-то особых привилегий. Почти всегда они одни из первых подвергались гонениям. Бывало и так, что именно их обвиняли во всех проблемах в церкви. И теперь вопрос, готовы ли вы... Вряд ли.
1: Живи с радостью!

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, Царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы».
2: Свободное радио. Свободное радио.
3: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба.

мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Видя невидимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Материальный мир, тот мир, который мы можем увидеть и потрогать, имеет три измерения. Но духовный мир имеет бесчетное количество измерений, о которых нам неизвестно. Духовный мир — это невидимый мир. Хотя материальный мир находится в состоянии постоянного разрушения, духовный мир не знает разрушения. Он вечен. Когда мы позволяем нашему видению стать приземленным, мы теряем нашу перспективу в вечности. Что мы видим в этом материальном и трехмерном мире? Трудности, дилеммы и несчастья. Бог не обещает нам рай на этой проклятой грехом земле, но когда верой мы видим духовные измерения, силу Божью, руку Бога, любовь Бога, мы обретаем силу, чтобы продолжать идти. Когда мы смотрим на Него и наблюдаем Его величественную силу, мы перестаем бояться гор перед нами, потому что мы уверены, что Он проведет нас через них. Трагично, что так много людей меняют тот мир, который они могли бы иметь, на тот, который они уже знают. Они бездумно жертвуют Божьим вечным царством ради каких-то временных удовольствий, азарта или ради имущества. Удовольствие, азарт или имущество, которые однажды прекратят свое существование. Когда мы смотрим с мирской перспективы, мы теряем из вида вечность. Мы не можем позволить себе потерять эту вечную перспективу. Она ключ к тому, чтобы дойти до конца. Нам следует смотреть дальше наших проблем на вечного Бога, который есть наше убежище и наша сила, и смотреть на ту награду, которая ждет тех, кто живет богоугодной жизнью. Отец, материальный мир так привлекателен и заманчив иногда. Направь наши шаги, Господь. Помоги нам посвящать себя тем делам, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет! Это Александр Паклис, и это «Свободное радио».

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майкл Бихи, лидирующий защитник движения «Разумный дизайн». Наверное, самый известный в проверке теории разумного проектирования, он разработал понятие «неразрушимая комплексность», которое он детально описал в своей книге «Черный ящик Дарвина». В данный момент он является старшим научным сотрудником Института Discovery и старшим научным сотрудником Международного общества комплексной информации и проектирования. В данный момент исследование Майкла Бихи включает в себя компьютерное моделирование развития протеиновых связей. Майкл Бихи считает, что такие комплексные органы, как жгутик простейших и бактерий, являются неопровержимым доказательством разумного проекта всего живого Творцом. Бихи родился в 1952 году и с детства посещал католические приходские школы в Гаррисбурге, Пенсильвания. В 1974 году он закончил университет Дрекселя со званием бакалавра наук по химии. Он получил звание доктора наук биохимии в университете Пенсильвании в 1978 году, изучая серповидно-клетчатую анемию в своей диссертации. Хотя он и оставался набожным человеком, Майкл вырос в вере в эволюцию, пока он не прочитал книгу Майкла Дентона «Эволюция. Теория в кризисе». Одной из его известных фраз является следующее. «Научное сообщество парализовано перед лицом огромной сложности, открытой в клетке биохимии. Никто не может объяснить, как ресничка, свертывание крови, биохимия зрения или какие-либо другие сложные процессы могли эволюционировать».

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

0: Иисус меня изменил.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

то младенцем. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих и 18 глава, 3 стих. Во время прогулки трехлетний Грегори забрался в домик, но спуститься оттуда не мог. Ему понадобилась помощь отца, и он в полной уверенности прыгнул ему на руки. Грегори уже не маленький мальчик, он подросток. Он влез на стену и сидел там. Отец протянул ему руки, но он, поразмыслив и оценив опасность, прыгать не стал. Если Библия говорит нам, чтобы мы были как малые дети, то разве это не приглашение довериться Богу и тому, что Он говорит? Давайте научимся доверять Ему. Доверять и предавать себя в Его руки. Наши размышления могут привести к тому, что мы будем следовать своим мыслям, и они станут препятствовать появлению уверенности в том, что говорит Библия. Для детей характерна зависимость. Они не могут быть независимыми. Они не выживут без своих родителей или других людей. Если мы хотим жить со Христом, нам следует подчиниться Ему, находясь в зависимости от Него. Когда мы читаем Библию, Он говорит нам. Когда мы молимся, мы говорим Ему. Давайте поддерживать этот контакт. Наконец, дети хотят повзрослеть. Желание нашего Господа состоит в том, чтобы наша вера росла и чтобы мы еще больше познавали Его и всегда доверяли Ему, как малые дети.

Всем привет! По данным ученых медицинской школы Гарварда, музыка делает нас умнее. Согласно исследованиям, в мозгу музыканта больше сосудисто-нервных пучков, соединяющих левое полушарие с правым. Следовательно, регулярное прослушивание музыки на нашем радио как минимум поддерживает мозг в тонусе. Будь умнее со свободным!

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: стих дня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Настроение на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она – настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает. Потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
0: Свободное радио рядом.

0: сайт свободная.медиа.
1: Так хочется сказать еще чего-нибудь.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее.

Мой пастор часто говорит, что Бог открывает нам, какие мы на самом деле несовершенные, постепенно, потому что если бы Он показал нам все сразу, у нас не хватило бы сил это пережить. Не знаю, насколько это справедливо, но в моей жизни точно работает. Как только я начинаю думать, что я мудр, то совершаю глупость. Если мне кажется, что я бережлив и расчетлив, то я транжирю деньги на ерунду. А когда я расслабляюсь в иллюзии, что я добрый христианин, то оказывается, что я раздражителен и вообще не умею прощать. Спасибо моему Богу, который любит меня все равно.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Пирамида Дилца. Пирамида только условно. На самом деле это надстройка из вопросов. Просто расположены они таким образом, что зрительно образуют пирамиду, на вершине которой самый главный вопрос человечества – «Зачем я живу?». Эта пирамида зрительно напоминает знаменитую пирамиду потребностей Маслоу. Так что можете себе представить. Только в этой пирамиде не потребности, а жизненно важные для человека вопросы. Согласно пирамиде Дилца, чтобы ответить на вопрос «Зачем я живу?», достаточно кропотливо ответить на другие 5 вопросов, последовательно расположенные в основании этой пирамиды. И, кстати, ответить на эти вопросы будет в любом случае полезно, потому что это еще один шанс для большей осознанности того, что происходит или не происходит в вашей жизни. Вот эти вопросы. Что я имею? Что я делаю? Как я выбираю? Во что я верю? Кто я такой? Причем, по задумке автора, ответить на эти вопросы нужно именно в том порядке, в каком они расположены в пирамиде, в строгом порядке. И это вовсе не случайно и вовсе не прихоть автора. Дело в том, что по его задумке каждый следующий вопрос и есть основание для ответа на предшествующий. Например, ответ на вопрос «Что я имею?» определяется ответом на вопрос, расположенный на ступень выше «Что я делаю?». А ответить на вопрос «Что я делаю?» можно только если ответить на вопрос «Как я выбираю?». Ну а «Как я выбираю?» следует из того, во что я верю. И вот так, последовательно отвечая на один за другим вопросы, можно ответить на главный вопрос пирамиды и главный вопрос любого из нас – «Зачем я живу?». Разумеется, эта пирамида не истина в последней инстанции, но определенный смысл в ней есть. Как минимум, все эти вопросы – это возможность проанализировать свою жизнь, что само по себе бывает чрезвычайно полезно. Что я имею? Что я делаю? Как я выбираю? Во что я верю? Кто я такой? И, наконец, зачем я живу? Только не ныряйте в душевные глубины в одиночку. Обязательно берите с собой Бога. Ему все видней.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Трудное детство является причиной множества искалеченных человеческих судеб. Но многие трудности, выпавшие на долю в раннем возрасте, закаляют. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В своем труде «Колыбель знаменитости» два американских классика провели небольшое расследование. Они проанализировали условия, в которых выросли более 400 всемирно знаменитых людей. Целью исследования являлось то, как опыт детских лет сказался на становлении личности этих великих людей. Среди них были прославлены Эйнштейн, Фрейд, Уинстон Черчилль и другие. Биографии этих людей на редкость примечательны. Многим из них выпало на долю трудное детство, бедность, разрушение семьи, жестокость родителей. Четверть из них страдали каким-нибудь физическим недостатком, а большинство писателей и драматургов в детстве стали свидетелями многочисленных семейных драм. Исследователи пришли к заключению, что необходимость компенсировать невыгодность своего положения стала решающим фактором в становлении личности этих людей и в итоге залогом успеха. Как все сказанное можно применить к нам? Если ваш ребенок пережил душевную травму или страдает физическим недостатком, пусть надежда не покинет вас. Помогите ему обнаружить сильную сторону своей личности, дар, отпущенный ему природой, который бы компенсировал его недостатки. И кто знает, может быть, проблема, которая вам кажется столь ужасной сегодня, так мучает, так тяготит вас, станет источником вдохновения и залогом будущего совершенства вашего ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вмятина на бампере может угнетать нас куда больше, чем грубое слово, которым мы ранили близкого. Между тем, железо неминуемо заржавеет и уедет на свалку, а отношения — это то, что мы унесем с собой в вечность. Что-то не так с нашими приоритетами. Меняя драгоценное время для укрепления отношений на сиюминутное удовольствие или сомнительную выгоду, мы поступаем глупо. Мы попросту вкладываем в банк, о скором банкротстве которого уже прочитали в утреннем выпуске новостей. Мы нужны друг другу, чтобы любить, быть благословением, трудиться над своим характером и отдыхать от этих трудов. Настоящее христианство невозможно без постоянного строительства отношений, независимо от того, светит солнышко и дует ласковый ветерок, или из тучи летят огромные градины и грохочет гром. Поэтому стоит отложить то, что мешает ходу строительства. Прикусить язык и не сказать грубое слово. Сдержать остроумный комментарий, выключить приставку или сериал, отложить смартфон. Оцените свои приоритеты. Берегите то, что действительно важно, и выбрасывайте мусор.

0: Факты.
1: Храм Гроба Господня в Иерусалиме разделен между 6 христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди. Например, кувуклия, где служится литургия на самом гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с XII века и по сей день ключи от храма хранятся у арабо-мусульманской семьи Джуда, а право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьей Нусейби.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Насколько я понимаю, вы были свидетелем происшествия.
1: Ну, как сказать, не думаю, что я смогу вам чем-то помочь. Я просто проходила мимо, смотрела вперед.
0: Вы можете дать показания для протокола?
1: Не думаю, что я могу сказать вам что-то ценное.
0: Почему же?
1: То, что я многого просто не знаю.
0: В каком смысле?
1: Ну, я не знаю ни того, как зовут тех, кто был за рулем, ни того, откуда они, ни того, куда они ехали. Не знаю, о чем они думали в тот момент, куда смотрели. Оставьте меня в покое. Видите, я ничего не знаю.
2: Мы часто забываем, что свидетель должен сказать лишь то, что он знает.
0: Постойте, вы можете мне просто-напросто сказать, что вы видели в момент столкновения?
1: Что видела, что видела. Ну, что видела? Белая машина, ехала на красный свет и въехала в ту синюю машину. Это все. Больше ничего не могу сказать.
0: Спасибо. Это все, что мне нужно было знать.
2: Библия говорит верующим во Христа: «Будьте всегда готовы требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Если вас спрашивают, просто расскажите о том, что знаете. Это все, что требуется от свидетеля».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Дотышин Юрий, Красноярск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня уверовали два друга, и по их свидетельству я никогда не отрицал, что Бог существует, но о Христе я знал только то, что его предал Иуда, и его убили. Когда изменилась жизнь двух моих друзей, я увидел это, и они подарили мне Евангелие, я прочитал его, и в один прекрасный момент Бог коснулся моего сердца, и моя жизнь изменилась. Это было 16 лет назад.

Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветра кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня. Вот ты по национальности башкирка, окрестилась. Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа? В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила? Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
2: «Дай мне пить».
1: Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему:
3: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?»
1: Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ:
2: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
1: Иисус сказал ей в ответ:
2: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
1: Иисус говорит ей:
2: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
1: Женщина сказала в ответ:
3: «У меня нет мужа».
1: Иисус говорит ей:
2: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
1: Иисус говорит ей:
2: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
1: Женщина говорит Ему:
3: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все».
1: Иисус говорит ей:
2: «Это Я, который говорю с тобою».
1: В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям:
3: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
1: Они вышли из города и пошли к нему.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Царство мое невидимо, но тебя, невеста моя, я проведу перед взорами людей, и увидят тебя, и никто из них не сможет не заметить тебя. Я вознесу тебя подобно медному змею в пустыне, подобно твердыне, перед которой ад рассыпается в прах, подобно Фаворской горе, над вершиной которой зависло светящееся облако, подобно кресту, осеняющему земли, подобно знамени победы, одержанной мной в моем поражении. Я возведу тебя на железных опорах, и устроение твое должно стать знаком того, что я сам воздвигаю себе памятник на земле. До края земли ты будешь свидетельствовать, что я был здесь. Я же не оставлю тебя до конца времен. Ты будешь камнем преткновения среди народов, и никто, о церковь моя, не сможет прошептать имени твоего, не содрогнувшись. О тебе разойдутся мнения людские, ибо многие будут любить тебя, отдавая тебе все, что у них есть, но многие возненавидят и поклянутся, что не найдут себе покоя, пока не исчезнет след твой с земли людей, и будут презирать тебя, как не было презираемо ни одно существо на земле, кроме меня. Будут занимать очередь, чтобы плюнуть тебе в лицо, будут отирать грязь своих башмаков об одеяния твои, все стены облепят карикатурами на твои таинства, в кабаках будут распевать о тебе похабные песни, извиваясь при этом от смеха. Тебя выставят у позорного столба, и после того, как свяжут тебя и заткнут тебе рот, припишут тебе всякие пошлости и будут требовать, чтобы ты очистилась от них. Они не упустят ни единой возможности заподозрить тебя в чем только можно, и каждый из твоих недостатков будет раздут до поистине неимоверных размеров. Тебя ждут тяжелые времена, и тебе нигде не найдется места. Везде, где тебе будет мерещиться выход, ты натолкнешься либо на обвалившийся под ногами пол, либо на стену, на которой написано «невозможно». Тебе придется жить на земле, но у тебя никогда не будет дома. Ты соприкоснешься со всеми человеческими нравами, со всей человеческой безнравственностью, со всеми бедами людскими. Но люди позаботятся о том, чтобы никак не соприкасаться с тобою. Тебе быстро дадут понять, что ты чужая в их доме, что тебя в лучшем случае лишь терпят, и никто тебя на самом деле не любит. Что бы ты ни попыталась предпринять, как бы ты ни пыталась закрепиться на месте, все будет не так. Если уподобишься им, они будут презирать тебя. Если отстранишься, будут говорить: «Смотри-ка, сама знает, где ее место. Займемся мы сами своим делом, а ее выгоним раз и навсегда». Какое-то время будет казаться, что тебе удалось добиться у них успеха и удачи. Они будут толпиться вокруг твоих хоругвий и начнут селиться в тени твоих необъятных соборов. Они будут питаться твоим словом, и твое благословение преобразит их жизнь. Но потом случится так, что твои дети перерастут то молоко, которым они питались от твоих грудей. Те из них, что поумнее, освободятся от своих небесных пелен, и лавина падений пронесется сквозь столетия, пока твою овчарню не покинут целые толпы, увлеченные этим неистовым стремлением к земле.

Вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь Свободному радио можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Как-то раз я оказался в горах, неподалеку от города, где жил. Я, конечно, слышал, что наверху воздух чище, а город всегда живет под шапкой смога, но я не думал, что это так меня шокирует. Оказалось, что серая пелена плотно окутывала городские кварталы, а сверху, метрах в 300, ярко светило солнце, небо было лазурно-голубым и дышалось вкусно и легко. При этом я точно помнил, что когда находишься в городе, можешь даже не замечать окружающий тебя дым. Я подумал, что это очень здорово напоминает духовную жизнь. Покуда ты не поднимешься над суетой и не оторвешься от своих пороков, пока не приблизишься к небу, ты можешь даже не видеть и не чувствовать, что дышишь грязным воздухом и ежеминутно пропитываешься грехом. Давайте будем тянуться выше и откажемся от привычки жить в вечном смоге страхов, суеты и порока.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Иди прямо по курсу и подойди к самому краю крыши.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Вы что тут делаете? На крыше запрещено находиться без разрешения из дома управления.
0: А ты-то кто? У тебя что, никак разрешение есть?
2: Нет, но у меня, как его это, дело. Я провожу важный научный эксперимент.
0: Но, даже какое совпадение. Я тоже как раз вот-вот закончу важный научный эксперимент. Шагай вперед.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: А ну-ка, отойдите от края, быстро. Там же 20 метров до земли.
1: 21 метр 44 сантиметра 6 миллиметров.
2: Не поняла. Слышь, чего это с ней?
1: Дистанция просчитана на основании результатов отражения лазерного луча моего встроенного сенсора от поверхности Земли.
2: Говорок у тебя какой-то необычный. А ты откуда?
1: Улица Ватутина, 13, 8 этаж, квартира 47.
2: Да нет, я имею в виду...
0: Да отстань ты от нее! Что, не видишь? Это робот!
2: Робот?
0: Робот, робот. Есть еще вопросы?
2: Не поняла. Она что... Не настоящая?
0: Да, русского языка ты не понимаешь. А зачем ты сюда шарики с водой притащила, интересно?
2: Какие шарики?
0: Ну, шарики, вон те, которые ты за спиной прячешь. Ну-ка, дай-ка покажи.
2: Ага, эти шарики.
0: Догадай сюда.
2: Это как раз для моего научного эксперимента.
0: Понятно. Ой, посмотри, никто там внизу не идет.
1: Движущихся объектов на тротуаре не обнаружено.
0: Тогда шагай вперед.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Стой!
1: Отменить команду.
2: Нет, да!
1: Игнорировать запрос об отмене.
2: Да, нет, не прыгай!
1: Команды прыгать не было. Была команда сделать шаг вперед.
2: Тогда не делай шаг вперед!
0: Встань! Иди по своим делам, а, не мешай!
2: Что тут происходит, в конце концов?
0: Не лезь свое дело, говорю. Давай, делай шаг вперед, быстро!
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Стой!
1: Отменить команду.
0: Послушай, ты, может, хватит?
2: Да как у тебя только рука поднимается? Она же, ну, совсем как настоящая.
0: А зачем она мне? Эксперимент все равно не удался. Игнорировать запрос об отмене. Вперед!
2: Нет!
1: Отменить команду.
2: Ну, прошу тебя, не заставляй ее прыгать. Перепрограммируй. Ну, пусть она, скажем, ну, посуду хоть моет.
0: Робот для работ по дому у меня уже есть.
2: Есть уже?
0: Понимаешь?
2: А ее ты для какой цели сконструировала?
0: Хорошо. Я скажу тебе. Но сначала ты скажешь, зачем ты принесла сюда эти шарики с водой?
2: Я... это...
0: Ну?
2: Только не смейся.
0: Не буду.
2: Нет, я не могу сказать.
0: Игнорировать запрос об отмене.
1: Слушай,
2: нет, не прыгай.
1: Отменить команду.
2: Хорошо, я скажу.
0: Рожай,
2: ты, в общем, мой парень бросил меня. Он сейчас должен выйти из подъезда с своей новой подружкой. Моей соседкой, кстати.
0: Понятно. И ты решила им душек такой устроить, да?
2: Ну, что-то типа того.
0: Ой, ну и глупышка же ты.
2: Кто бы говорил, такого робота хочешь испортить?
0: Тебе на что, нравится, что ли? Да забирай на здоровье.
2: Правда, можно взять?
0: Конечно.
2: Здорово, спасибо, уйди, моя
0: хорошенькая. Тебе спасибо. Все, чао.
3: Устала я сегодня.
2: Постой!
3: Ну чего еще?
2: Ну, а как ей управлять?
3: Сенсор реагирует на голос, понимает 8 языков. Не переживай, проблем не будет.
2: Проблем не будет? Не поняла. Она что, к тому же еще и в исправности?
3: С электроникой все в порядке.
2: Тогда ты зачем хотела от нее избавиться?
0: Я хотела иметь подругу. Но, как оказалось... Роботы не способны быть друзьями.
1: Скорость ветра увеличивается. Если в течение 35 секунд команда не будет подтверждена, вероятность того, что ветер отнесет меня на проезжую часть, достигнет предельно допустимого уровня.
0: Отойди от края. На сегодня прыжки отменяются.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Какая она милая, такая послушная, преданная такая. Ума не приложу, почему она не может быть хорошим другом?
0: Ошибаешься, девочка. Такое понятие, как преданность, немыслимо вне выбора. Ну а выбор, как сама понимаешь, может сделать только тот, у кого он есть. Вот как дружок твой бывший.
2: Ага, клялся мне в любви до гроба. А потом просто взял, да и выбрал себе другую. Кстати, благодаря тебе я их проворонила.
0: Ну уж прости.
2: Да ладно, глупая идея все равно была. Ну а все-таки, чем плохо иметь друга, который не способен тебя предать?
0: Смотри, Наташа. Как тебе моя прическа?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
0: Наташ, а как тебе мой новый сарафанчик?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
0: Наташ, а как тебе...
2: Погоди, я, кажется, начинаю понимать.
0: Наконец-то. Умница. Так вот, очень быстро. Мне все это изрядно поднадоело.
2: Слушай, а нельзя ее как-нибудь так запрограммировать, чтобы она сама принимала решение?
0: Да можно. Только не мне это под силу.
2: Что? Че слышишь? Ты хочешь сказать, что кому-то это удалось?
0: А ты думала?
2: Кому-то удалось создать роботов со способностью самим принимать решения?
0: Да. И несмотря на то, что им были предоставлены идеальные условия, они не захотели быть верными своему создателю.
2: О, слушай, интересно, как никогда об этом не слышала. А где это произошло?
0: Здесь.
2: Где здесь?
0: На планете Земля.
2: На планете Земля.
0: Ну ладно, пойду я. Голова раскалывается.
2: Пока. Ага. Наташа, пойдем со мной.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: А как тебе моя прическа, Наташа?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
4: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: can say a prayer.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
3: Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в Него не верит и кто Его предаст. Он продолжал. «Поэтому я и сказал вам, только тот ко мне сможет прийти, кому будет дано Отцом». С тех пор многие из Его учеников покинули Его и больше с Ним не ходили. Тогда Иисус спросил у 12: «Может, и вы хотите уйти?» «Господь», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Разве не сам я выбрал вас, всех 12?» — сказал им в ответ Иисус. «Один из вас — дьявол». Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, потому что тот, будучи одним из 12, его предаст.

Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной, в мучениях за меня страдал. Горя любовью несравненной, Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал. И милость Божию являя, за Ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.

Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и

0: «Что если?» «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». За деньги нельзя купить покоя. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. 5.11. Обратите внимание на следующий факт. Сытость и пресыщение – разные вещи. Здесь речь идет о пресыщении. Оно возникает от употребления в количествах больших, чем необходимо. Но как удержаться, если у богатого, во-первых, много, и, во-вторых, он ищет в этом радость? Этот механизм работает не только в отношении еды. Получив что-либо в большом количестве, мы начинаем этим неистово объедаться. Разве нет? Есть очень незначительное количество богачей, которые не ведут образ жизни богатого. Как правило, как только человек получает финансовую способность впасть в роскошь, он в нее впадает. Ему нужна уже не просто удобная одежда, а дорогая одежда. Речь уже не о том, чтобы вкусно поесть. Он хочет экзотически поесть. Машина должна быть не просто надежная, а престижная. И причем не одна. Дом из места жительства превращается в выставочный экспонат. Если это кухонный гарнитур, то он не может быть из обычного дерева. Это должно быть дорогое дерево. Посуда дорогая, мебель дорогая. И все, что наполняет дом, должно быть не только качественным, а красивым, дорогим и престижным. Вдруг обнаруживается, что ему нужна куча всевозможных вещей, без которых он раньше прекрасно обходился. Яхта должна быть. Водный отдых – это круто. Квадроцикл тоже пусть будет, чтобы можно было раз в год измазаться в лесной грязи. Машины, конечно, нужны на все случаи жизни. Похоти богача толкают его на ненужные растраты, ибо каждая новая покупка делает укол хорошего настроения. Это не сильно отличается от наркотической, алкогольной или иной зависимости. Интересно, что Соломон не противопоставляет богатого и бедного. Он противопоставляет богатого и трудящегося. Правда, это не значит, что богатый не трудится. Богачи нередко безнадежные трудоголики. Возможно, что здесь речь идет о богатом, как работодателе, и трудящемся, как о том, кто работает на него. Тогда злая ирония в том, что тот, кто беднее, преспокойно спит себе на топчине, а его хозяин-магнат полночи ворочается у себя на роскошной кровати. Или, возможно, Соломон противопоставляет того, кто трудится, чтобы просто удовлетворить базовые нужды, и того, кто трудится ради обогащения. Ум первого открыт для более важных вещей, чем накопительство. Для такового деньги – это средство для поддержания жизни, и не более. Для материалиста же деньги – это пропуск в счастье. Поэтому он живет в постоянной гонке за ветром и таким образом в вечном разочаровании.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 3 октября 1990 года состоялось объединение Германии. Этому событию предшествовала большая подготовительная, в том числе духовная работа. Ключевую объединяющую роль в протестном движении сыграла тогда церковь. По словам тогдашнего министра иностранных дел ГДР Маркуса Меккеля, это было единственное место для свободного общения и размышлений. Недовольные происходящим в стране граждане ощутили поддержку как со стороны протестантской, так и католической церквей. В сентябре 1989 года в Лейпциге после проповеди пасторов лютеранской церкви святого Николая, Христиана Фюрера и Кристофа Воннеберга состоялась первая понедельничная демонстрация. На нее вышли тогда 1200 человек, большая часть из которых не поместилась в здании церкви и потому прошла по улицам города под лозунгом «Мы народ» с требованиями гражданских свобод и открытия границ ГДР. Демонстрация, прошедшая через неделю, вызвала реакцию властей. Аресту подверглись тогда более 50 человек. Через месяц на центральную площадь Лейпцига вышло уже 70 тысяч человек. 16 октября демонстрация собрала 120 тысяч человек, а через неделю вообще большую часть населения города – 320 тысяч человек. Параллельно демонстрации начали проходить и в других городах ГДР. В результате массовых протестов руководство ГДР ушло в отставку. Объединение Германии состоялось в этот день, 3 октября 1990 года. Этот день с тех пор является Днем немецкого единства и отмечается ежегодно как национальный праздник.
3: След в истории.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.
3: Это свободное радио.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Не так давно мы с одним моим приятелем оказались на похоронах общей знакомой. Спустя пару дней он сказал мне, что это было ужасно, и он никогда больше не пойдет на похороны. На мое удивление он ответил, что из-за эмоциональной обстановки он дал слабину и даже пустил слезу, что, на его взгляд, недопустимо для мужчины и христианина. Признаться честно, он вообще строгий дядька. Смех тоже кажется ему опасной и лишней тратой времени. Но я с ним не согласен и глубоко убежден, что эмоции – это такая же естественная часть нашего тела и души, как и все остальное. Глупо купить цветной принтер и печатать только черным цветом. Неразумно выбрасывать кондиционер и магнитолу из машины, если они установлены в ней производителем. Наше эмоциональное восприятие мира – это не ошибка в коде, это часть дизайна, который задумал создатель. Да, смех и слезы могут стать для человека идолом, если он начнет все превращать в шутку или впадет в глубокую депрессию. Но эмоции в этом отношении ничем не опаснее тела, ведь человек способен извратить все, что дает ему Бог. В послании к римлянам апостол Павел наставляет церковь не скрывать и не подавлять эмоций. «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися», — говорит он. Неважно, мужчина ты или женщина, старик или ребенок, проявление эмоций — это не стыдно. Стыдно будет, если это проявление или не проявление принесет кому-то боль. Но это уже совсем другой разговор.

Христос, который был богат, стал бедным и отдал все, чтобы спасти нас. Это наставляет нас поступать подобно Ему. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Совершая святыню. Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17 и 18 стихи. В свете великих обетований, которые Бог дает нам в этих стихах, каким должен быть наш ответ Ему? Во-первых, нам нужно очистить себя от всякой грязи, которая прилипает к нам в то время, как мы пытаемся удовлетворить нашу плоть. Это та грязь, которую мы насадили в наших умах, те мысли, отношения и желания, которые не принадлежат разуму Божьего ребенка. Как это сделать? Нужно неправильное заменить правильным. Наполняйте свой разум Словом Божьим. Как сказал псалмопевец, как юноше содержать в чистоте свой путь? Хранением себя по Слову Твоему. Псалом 118, стих 9. Какая замечательная истина! Вы — Божье дитя. Во-вторых, вам нужно отделить себя от неверующего мира вокруг нас. Бог хочет, чтобы Его люди были святы. Господь говорит, «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Благодаря той великой любви, которую Бог показал нам, и великому пути, который Он прошел, чтобы усыновить нас и назвать своими, нашим ответом Ему должна быть святость. Так как Бог желает видеть это в своих детях, нам следует принять решение жить жизнями, отделенными от тех, кто вокруг нас, и ходить в чистоте перед Богом. Через Иисуса Бог принял вас и назвал вас своими. Мотивирует ли вас это благословить Его? Бог, помоги мне быть чистым в помыслах и в сердце и в разуме. Сделай меня чистым, как Ты чист. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Игорь, я из церкви Благовесть, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В моей жизни так сложились обстоятельства, что если

0: Христос, то было бы все очень плохо. Поэтому так, я думаю, что просто Бог меня обстоятельствами сжал, что мне пришлось реально обратиться к Нему. Ну, это в моем случае так.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Вера спасает меня от стресса, вера дает мне смысл жизни, вера дает мне мотивацию служить. И самое главное, что вера обещает мне вечную жизнь. Это самая большая радость.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Плач Иеремии, 3 глава, где описано страдание Иеремии и где он описывает исповедание веры. По милости Господней мы не исчезли, милость обновляется каждое утро. Самый любимый текст.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Ну, это точно свобода, потому что мы свободны, когда мы зависим от Бога, потому что Бог так создал мир. Он создал человека зависимым от себя, и свободу он обретает только в зависимости с ним и в нем.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: А в вашей жизни, дружище, есть дружба? Такая, чтобы теплая, преданная, настоящая? А если задуматься, что такое эта дружба? Может, это когда каждый понимает каждого, и каждый не требует от другого больше, чем тот может дать? Может, в этом основа? А если так, вы умеете дружить? Хорошего дня, друзья! Для нас на свободном дружба с вами отнюдь не пустой звук.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: подумать.
1: Сталкивались ли вы в жизни с ситуациями, когда по мирским меркам случалось «Ой, мамочки, какая же плохая примета?» Мы крайний раз перед отпуском, это было достаточно смешно, отправлялись мы в далекий европейский вояж на автомобиле, помолились дома перед выходом, отъезжаем, и сразу при выезде со двора дорогу перебегает черная кошка. Ну, переглянулись, посмеялись, а потом через 5 минут еще и разворачиваться пришлось и домой возвращаться, потому что забыли термос с кофе. И, конечно, я могу искренне сказать, ни в какие уголки не закрадывались никакие сомнения, что, мол, что-то будет не так, надо поездку, может быть, отложить. Хотя до уверования, скажем так, до веры, наверное, отложить тоже бы не отложили, но настроение себе бы испортили. И, может быть, даже какое-то время об этом думали. Но нет, друзья, к счастью, ни теперь, ни в этот раз никто совершенно не заморачивался. Мы взрослые люди для того, чтобы понимать, что черные коты просто идут по своим делам. Ну, а забываем мы что-то дома по собственной нерасторопности и по собственной несобранности. И никаких других объяснений и подоплек в этом, конечно же, нет. И надо ли говорить, что в отпуск мы тогда съездили отлично, и что впечатлений набрались столько, что до сих пор по вечерам иногда пересматриваем фотографии и какие-то видеозаписи, и это очень-очень приятно. Все было здорово. Мне кажется, тут очень уместно упомянуть место Писания, послание к евреям, где сказано, что чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И жизненный опыт, и вера показали и доказали, что приметы отдельно, а мы отдельно. Я помню, в свое время очень много шутила про то, что готова выйти замуж в мае. Вы же понимаете, да, что по мирским меркам и глупостям это же караул. В мае все же маятся. Ну, можно выйти еще, например, в мае в пятницу 13-го. На самом деле интересно, вот кто-то женится в эти дни или ЗАГСы повально закрываются на профилактику в эти даты? Или вот, например, тоже примета уронить во время церемонии кольцо. По примете все. Семье конец. Вот представьте себе, вы вся такая красивая, развили в себе цельную гармоничную личность, встретили достойного любящего мужчину, осознанно приняли решение быть вместе, работаете над отношениями, умеете разговаривать, слушаете друг друга. И тут он роняет ваше кольцо, и все. Все остальное просто бессмысленно. Развод, слезы, истерика. И знаете, на самом деле можно увидеть свадебные приметы, которые сбываются. И нашу соседку, выходя из подъезда, нес на руках жених и, о ужас, уронил. И из-за этого жизнь, конечно, у них не удалась. Развелись в итоге. Ну, а то, что парень по жизни был выпивохой, и тот день не был для него исключением, и нес он невесту пьяненький, нет, ну что вы, это ни на что не влияет. Это, конечно, просто совпадение, и развелись они, конечно же, именно из-за этого. Ну, так, во всяком случае, считают большинство бабушек у подъезда.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих, вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог, на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежно его, держись. Среди скал, долин, небес время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: touch of higher ground, 'cause you can see the sunshine above the clouds.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина, я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 15 по 18 стихи. Фарисеи явили свою самоуверенность, высказав свое суждение о прелюбодейке, и затем они сделали то же самое в отношении Сына Божьего. То они судили по внешности, то игнорировали неоспоримые знамения, которые указывали на то, что Иисус есть обетованный Мессия. В противоположность им Господь не судил никого. Он будет это делать в будущем, а сейчас Он был на земле для того, чтобы нести в мир любовь и свет. Миром правит зло. Когда этот день благодати закончится, Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Суд, который дан Сыну Человека, истинен. В данном вопросе Сын Бога в полной гармонии со Своим Отцом. Даже закон Моисея, к которому апеллировали противники Господа, требовал, чтобы любое дело было подтверждено двумя свидетелями. Если свидетельство двух человек должно приниматься как истинное, то насколько более заслуживающим доверия было свидетельство Отца и Сына.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил:
2: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!»
1: Но второй унимал его:
2: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного».
1: И он сказал:
2: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем.
1: Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.